0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите в Анкоридже не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По словам Рубио, на встрече обсуждались предложения. При этом он подчеркнул, что США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы достичь завершения украинского конфликта. Об этом пишет издание «Коммерсант». Добавлю, ранее помощник президента нашей страны Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет не выполнения пониманий, достигнутых в Анкоридже, а победы. Россия закроет консульство Румынии в Петербурге и вышлет румынского консула. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД нашей страны. Отмечается, что мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон-грата. Тем временем Министерство культуры Молдавии рекомендовало не приглашать некоторых российских артистов в страну. Список опубликован на сайте министерства. Ирак рассматривает возможность выхода из состава ОПЕК, если организация не пойдет на существенное увеличение его квоты на добычу нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Издание отмечает, что нефтяные доходы являются фундаментом бюджета Ирака, и они существенно снизились из-за ближневосточного конфликта. При этом для ОПЕК потенциальный уход Ирака может стать серьезным ударом после недавнего выхода из организации Объединенных Арабских Эмиратов.
0: Россия.
1: Начальной военной подготовки в школах станет больше. С 1 сентября ее доля в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20 до 50% учебного времени. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в программе в том числе будет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. Кроме того, Кравцов напомнил, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России».
0: Транспорт.
1: Использование так называемых топливных таблеток, которые появились на маркетплейсах и якобы искусственно повышают октановое число дешевого бензина, вместо выгоды приведет владельцев к капитальному ремонту двигателя. Как пишут «Известия», об этом предупреждают эксперты. По их словам, твердые отложения, которые образуются в процессе сгорания таких таблеток, уничтожают свечи зажигания, забивают элементы топливной системы и очень сильно вредят дорогостоящим катализаторам.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите в Анкоридже не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. По словам Рубио, на встрече обсуждались предложения. При этом он подчеркнул, что США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы достичь завершения украинского конфликта. Об этом пишет издание «Коммерсант». Добавлю, ранее помощник президента нашей страны Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет не выполнения пониманий, достигнутых в Анкоридже, а победы. Россия закроет консульство Румынии в Петербурге и вышлет румынского консула. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД нашей страны. Отмечается, что мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон-грата. Тем временем Министерство культуры Молдавии рекомендовало не приглашать некоторых российских артистов в страну. Список опубликован на сайте министерства. Ирак рассматривает возможность выхода из состава ОПЕК, если организация не пойдет на существенное увеличение его квоты на добычу нефти. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Издание отмечает, что нефтяные доходы являются фундаментом бюджета Ирака, и они существенно снизились из-за ближневосточного конфликта. При этом для ОПЕК потенциальный уход Ирака может стать серьезным ударом после недавнего выхода из организации Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Россия.
1: Начальной военной подготовки в школах станет больше. С 1 сентября ее доля в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20 до 50% учебного времени. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в программе в том числе будет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. Кроме того, Кравцов напомнил, что со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России».
2: Транспорт.
1: Использование так называемых топливных таблеток, которые появились на маркетплейсах и якобы искусственно повышают октановое число дешевого бензина, вместо выгоды приведет владельцев к капитальному ремонту двигателя. Как пишут «Известия», об этом предупреждают эксперты. По их словам, твердые отложения, которые образуются в процессе сгорания таких таблеток, уничтожают свечи зажигания, забивают элементы топливной системы и очень сильно вредят дорогостоящим катализаторам.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: любовь.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минцифры попросила антимонопольную службу проверить компанию Apple на предмет исполнения законодательства России. Как пишет РИА Новости, в министерстве сообщили, что Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования. Напомню, в четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия со стороны App Store поднимают вопрос о его надежности. Правительство должно подготовить дополнительные меры поддержки для ряда отраслей экономики. Соответствующее поручение Минэкономразвития и профильным министерствам дал вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что речь идет о мерах поддержки металлургической, лесной и угольной отрасли, а также сфер жилищного и инфраструктурного строительства. Меры поддержки призваны повысить устойчивость базовых отраслей экономики и создать условия для реализации долгосрочных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
2: Спорт.
1: Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерации России и Белоруссии. Об этом сообщил министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев. Он отметил, что это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Италия увеличила срок выдачи виз для россиян. Если ранее процесс занимал 40 дней, то сейчас документы обрабатывают более 60 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на визовый центр Италии. Там объяснили увеличение сроков выдачи документов большим количеством заявок. При этом в Ассоциации туроператоров отметили, что за прошлый год Италия выдала россиянам около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких показателей среди стран Евросоюза.
2: Транспорт.
1: Минтранс рассказал, кто будет нести ответственность при ДТП с беспилотными авто. Как пишет ТАСС, в министерстве сообщили, что проект закона о беспилотных автомобилях предполагает ответственность владельца за возмещение вреда потерпевшему при ДТП, но также предусматривает случаи, когда вина ложится на изготовителя, разработчика, сервисный центр или оператора дистанционной поддержки. Они будут признаваться ответственными за аварии, которые произошли из-за дефекта конструкции, программного обеспечения или нарушения правил автоматизированной системы вождения.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минцифра считает удаление приложений ВК из магазина приложений Apple политически мотивированным решением. Об этом говорится в заявлении министерства. В нем также отмечается, что такие действия являются проявлением недобросовестной конкуренции и связаны с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. Напомню, ранее из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК, в частности ВК-видео, ВК-музыка, мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение ВК.
2: Мир.
1: Французские военные задержали танкер у берегов Сицилии. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, судно нарушило морское право и принадлежит теневому флоту России. Добавлю, в середине июня Британия задержала в проливе Ла-Манш танкер. Позже в СМИ появилась информация о планах властей продать более

0: заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в программе в том числе будет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов.
1: Железная дорога.
0: Количество поездов «Таврия», которые курсируют в Крым и обратно, сокращают до 7 в день. Такое решение приняла компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым. Как сообщают «Известия», глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс» написал, что сохраняются маршруты из Москвы, Петербурга и Адлера. Эти поезда будут следовать до станции «Керчь-Южная». Остальные составы, которые ходят в этом сезоне, будут поэтапно отменены в течение 2 недель.
1: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Минцифры считает удаление приложений ВК из магазина приложений Apple политически мотивированным решением. Об этом говорится в заявлении министерства. В нем также отмечается, что такие действия являются проявлением недобросовестной конкуренции и связаны с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями. Напомню, ранее из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК, в частности ВК-видео, ВК-музыка, мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение ВК.
0: Мир.
1: Французские военные задержали танкер у берегов Сицилии. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, судно нарушило морское право и принадлежит теневому флоту России. Добавлю, в середине июня Британия задержала в проливе Ла-Манш танкер. Позже в СМИ появилась информация о планах властей продать более 100 тысяч тонн нефти с этого судна. Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подобные действия Лондона являются попыткой экспроприации пиратскими методами. Россия закроет консульство Румынии в Петербурге и вышлет румынского консула. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД нашей страны. Отмечается, что мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон-грата. Тем временем Министерство культуры Молдавии рекомендовало не приглашать некоторых российских артистов в страну. Список опубликован на сайте министерства. Начальной военной подготовки в школах станет больше. С 1 сентября ее доля в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с 20 до 50% учебного времени. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в программе в том числе будет изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов.
0: Железная дорога.
1: Количество поездов «Таврия», которые курсируют в Крым и обратно, сокращают до 7 в день. Такое решение приняла компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым. Как сообщают «Известия», глава региона Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере «Макс» написал, что сохраняются маршруты из Москвы, Петербурга и Адлера. Эти поезда будут следовать до станции «Керчь-Южная». Остальные составы, которые ходят в этом сезоне, будут поэтапно отменены в течение 2 недель.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Да плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госдума утвердила налоговые поправки, призванные стабилизировать ситуацию на топливном рынке страны. Предложенные правительством нововведения, по сути, вступят в силу задним числом с 1 июня. Речь о двух ключевых мерах. Во-первых, производство бензина путем смешения компонентов приравнивается к полноценному производству и облагается акцизом. Однако компании-переработчики получат налоговый вычет. Также пакет законопроектов устанавливает понижающий коэффициент демпфера на ввоз бензина из стран Евразийского союза.
0: Россия.
1: Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесли в белые списки. Проголосовать онлайн можно будет даже в случае ограничения работы мобильной связи. Как сообщило Министерство цифрового развития, в дни выборов на избирательных участках также будут работать точки доступа Wi-Fi. В этом году дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах. Чтобы принять участие в выборах онлайн, нужно будет заранее подать заявление на портале госуслуг. Запись откроется за 45 дней до голосования. Совет Евросоюза официально продлил санкции против России еще на год, до 31 июля 2027 года. Само решение было

0: На полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании могут выполнять рейсы в аэропорты этой ближневосточной республики круглосуточно. Ограничения, напомню, действовали с 14 по 24 июня. Вылеты из России в Тегеран и другие города Ирана были запрещены с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В Росавиации уточнили, что продолжат отслеживать ситуацию с работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Госдума утвердила налоговые поправки, призванные стабилизировать ситуацию на топливном рынке страны. Предложенное правительством нововведение, по сути, вступят всего за одним числом с 1 июня. Речь о двух ключевых мерах. Во-первых, производство бензина путем смешения компонентов приравнивается к полноценному производству и облагается акцизом. Однако компании-переработчики получат налоговый вычет. Также пакет законопроектов устанавливает понижающий коэффициент демпфера на ввоз бензина из стран Евразийского союза.
2: Россия.
1: Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесли в белые списки. Проголосовать онлайн можно будет даже в случае ограничения работы мобильной связи. Как сообщило Министерство цифрового развития, в дни выборов на избирательных участках также будут работать точки доступа Wi-Fi. В этом году дистанционное электронное голосование пройдет в 33

0: регионах. Чтобы принять участие в выборах онлайн, нужно будет заранее подать заявление на портале госуслуг. Запись откроется за 45 дней до голосования. Совет Евросоюза официально продлил санкции против России еще на год, до 31 июля 2027 года. Само решение было принято на саммите стран еврозоны неделю назад. Санкции касаются торговли, финансового сектора, энергетики, технологий двойного назначения, а также импорта российской нефти и нефтепродуктов. Вводятся ограничения в отношении ряда российских банков и средств массовой информации. Федерация фехтования России восстановлена в своих правах. Как сообщил министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев, решение приняла Европейская конфедерация фехтования. Теперь российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях в Европе с национальным флагом и гимном. Аналогичные права вернули себе и белорусские фехтовальщики. Ранее наши спортсмены получили право выступать с государственной символикой и на соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования. Росавиация отменила ограничения на полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании могут выполнять рейсы в аэропорты этой ближневосточной республики круглосуточно. Ограничения, напомню, действовали с 14 по 24 июня. Вылеты из России в Тегеран и другие города Ирана были запрещены с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В Росавиации уточнили, что продолжат отслеживать ситуацию с работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Это были новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Патриотическая составляющая школьного образования усилится с 1 сентября. Как сообщило Минпросвещение, доля начальной военной подготовки в предмете основы безопасности и защиты Родины вырастет до половины учебного времени для классов с 6 по 11 включительно. Школьники начнут изучать беспилотные летательные аппараты и проходить учебные сборы. Параллельно со следующего учебного года с 5 по 7 классы в школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него, в частности, подготовят документальные фильмы о выдающихся личностях, в том числе участниках специальной военной операции. Массовые отключения электроэнергии затронули Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона полностью или частично обесточены. В Запорожской области отключения затронули значительную часть территории, однако объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
0: Мир.
1: Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Персидского залива. Причиной стало нападение на торговое судно у Ормузского пролива. Корабль шел под флагом Сингапура.

0: отвечает владелец беспилотника. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции или ошибки в программе, отвечать станут разработчик и изготовитель. За некачественный ремонт беспилотного авто ответственен будет сервисный центр. В случае принятия законопроекта от Минтранса правила вступят в силу 1 сентября будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Патриотическая составляющая школьного образования усилится с 1 сентября. Как сообщило Минпросвещение, доля начальной военной подготовки в предмете основы безопасности и защиты Родины вырастет до половины учебного времени для классов с 6 по 11 включительно. Школьники начнут изучать беспилотные летательные аппараты и проходить учебные сборы. Параллельно со следующего учебного года с 5 по 7 классы в школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него, в частности, подготовят документальные фильмы о выдающихся личностях, в том числе участниках специальности. Военной операции. Массовые отключения электроэнергии затронули Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона полностью или частично обесточены. В Запорожской области отключения затронули значительную часть территории, однако объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
0: Мир.
1: Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Персидского залива. Причиной стало нападение на торговое судно у Ормузского пролива. Корабль шел под флагом Сингапура, никто не пострадал. Однако генеральный секретарь организации Арсенио Домингес заявил, что нужна пауза, чтобы убедиться в безопасности судов. Соединенные Штаты решили прекратить прием беженцев, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Вместо приема вынужденных переселенцев Вашингтон будет договариваться с другими странами, готовыми их принять. По заявлению Белого дома, такое решение принято на основании постановления Верховного суда. Тот ранее решил, что американская администрация может отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а прибывающим в США мигрантам суд запретил подавать заявление на убежище до пересечения американо-мексиканской границы.
0: Дороги.
1: Кто будет виноват в аварии с беспилотным автомобилем? Министерство транспорта предложило четкую систему распределения ответственности в зависимости от причины ДТП. По законопроекту ведомства, по базовой схеме вред потерпевшему возмещает владелец беспилотника. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции или ошибки в программе, отвечать станут разработчик и изготовитель. За некачественный ремонт беспилотного авто ответственен будет сервисный центр. В случае принятия законопроекта от Минтранса правила вступят в силу 1 сентября будущего года. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
13: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
14: В ленте! Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
19: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Госдума утвердила налоговые поправки, призванные стабилизировать ситуацию на топливном рынке страны. Предложенное правительством нововведение, по сути, вступят всего задним числом с 1 июня. Речь о двух ключевых мерах. Во-первых, производство бензина путем смешения компонентов приравнивается к полноценному производству и облагается акцизом. Однако компании-переработчики получат налоговый вычет. Также пакет законопроектов устанавливает понижающий коэффициент демпфера на ввоз бензина из стран Евразийского союза.
2: Россия.
1: Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесли в белые списки. Проголосовать онлайн можно будет даже в случае ограничения работы мобильной связи. Как сообщило Министерство цифрового развития, в дни выборов на избирательных участках также будут работать точки доступа Wi-Fi. В этом году дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах. Чтобы принять участие в выборах онлайн, нужно будет заранее подать заявление на портале госуслуг. Запись откроется за 45 дней до голосования. Совет Евросоюза официально продлил санкции против России еще на год, до 31 июля 2027 года. Само решение было принято на саммите стран еврозоны неделю назад. Санкции касаются торговли, финансового сектора, энергетики, технологий двойного назначения, а также импорта российской нефти и нефтепродуктов. Вводятся ограничения в отношении ряда российских банков и средств массовой информации. Федерация фехтования России восстановлена в своих правах. Как сообщил министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев, решение приняла Европейская конфедерация фехтования. Теперь российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях в Европе с национальным флагом и гимном. Аналогичное право вернули себе и белорусские фехтовальщики. Ранее наши спортсмены получили право выступать с государственной символикой и на соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования.
2: Транспорт.
1: Росавиация отменила ограничения на полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании

могут выполнять рейсы в аэропорты этой Ближневосточной республики круглосуточно. Ограничения, напомню, действовали с 14 по 24 июня. Вылеты из России в Тегеран и другие города Ирана были запрещены с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В Росавиации уточнили, что продолжат отслеживать ситуацию с работой воздушного транспорта на

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Госдума утвердила налоговые поправки, призванные стабилизировать ситуацию на топливном рынке страны. Предложенное правительством нововведение, по сути, вступят всего за одним числом с 1 июня. Речь о двух ключевых мерах. Во-первых, производство бензина путем смешения компонентов приравнивается к полноценному производству и облагается акцизом. Однако компании-переработчики получат налоговый вычет. Также пакет законопроектов устанавливает понижающий коэффициент демпфера на ввоз бензина из стран Евразийского союза.
0: Россия.
1: Информационные ресурсы дистанционного электронного голосования внесли в белые списки. Проголосовать онлайн можно будет даже в случае ограничения работы мобильной связи. Как сообщило Министерство цифрового развития, в дни выборов на избирательных участках также будут работать точки доступа Wi-Fi. В этом году дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах. Чтобы принять участие в выборах онлайн, нужно будет заранее подать заявление на портале госуслуг. Запись откроется за 45 дней до голосования. Совет Евросоюза официально продлил санкции против России еще на год, до 31 июля 2027 года. Само решение было принято на саммите стран Еврозоны неделю назад. Санкции касаются торговли, финансового сектора, энергетики, технологий двойного назначения, а также импорта российской нефти и нефтепродуктов. Вводятся ограничения в отношении ряда российских банков и средств массовой информации. Федерация фехтования России восстановлена в своих правах. Как сообщил министр спорта нашей страны Михаил Дегтярев, решение приняла Европейская конфедерация фехтования. Теперь российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях в Европе с национальным флагом и гимном. Аналогичное право вернули себе и белорусские фехтовальщики. Ранее наши спортсмены получили право выступать с государственной символикой и на соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования.
0: Транспорт.
1: Росавиация отменила ограничения на полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании могут выполнять рейсы в аэропорты этой ближневосточной республики круглосуточно. Ограничения, напомню, действовали с 14 по 24 июня. Вылеты из России в Тегеран и другие города Ирана были запрещены с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В Росавиации уточнили, что продолжат отслеживать ситуацию с работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Дорожное радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Россия.
1: Патриотическая составляющая школьного образования усилится с 1 сентября. Как сообщило Минпросвещение, доля начальной военной подготовки в предмете основы безопасности и защиты Родины вырастет до половины учебного времени для классов с 6 по 11 включительно. Школьники начнут изучать беспилотные летательные аппараты и проходить учебные сборы. Параллельно со следующего учебного года с 5 по 7 классы в школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». К нему, в частности, подготовят документальные фильмы о выдающихся личностях, в том числе участниках специальности. Военной операции. Массовые отключения электроэнергии затронули Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона полностью или частично обесточены. В Запорожской области отключения затронули значительную часть территории, однако объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
0: Мир.
1: Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Персидского залива. Причиной стало нападение на торговое судно у Ормузского пролива. Корабль шел под флагом Сингапура, никто не пострадал. Однако генеральный секретарь организации Арсенио Домингес заявил, что нужна пауза, чтобы убедиться в безопасности судов. Соединенные Штаты решили прекратить прием беженцев, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Вместо приема вынужденных переселенцев Вашингтон будет договариваться с другими странами, готовыми их принять. По заявлению Белого дома, такое решение принято на основании постановления Верховного суда. Тот ранее решил, что американская администрация может отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а прибывающим в США мигрантам суд запретил подавать заявление на убежище до пересечения американо-мексиканской границы.
0: Дороги.
1: Кто будет виноват в аварии с беспилотным автомобилем? Министерство транспорта предложило четкую систему распределения ответственности в зависимости от причины ДТП. По законопроекту ведомства, по базовой схеме вред потерпевшему возмещает владелец беспилотника. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции или ошибки в программе, отвечать станут разработчик и изготовитель. За некачественный ремонт беспилотного авто ответственен будет сервисный центр. В случае принятия законопроекта от Минтранса правила вступят в силу 1 сентября будущего года. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости.

0: сколько же дорог вокруг.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
1: Россия.
2: Патриотическая составляющая школьного образования усилится с 1 сентября. Как сообщило Минпросвещение, доля начальной военной подготовки в предмете основы безопасности и защиты Родины вырастет до половины учебного времени для классов с 6 по 11 включительно. Школьники начнут изучать беспилотные летательные аппараты и проходить учебные сборы. Параллельно со следующего учебного года с 5 по 7 классы в школах ведут предмет «Духовно-нравственная культура России». Для него, в частности, подготовят документальные фильмы о выдающихся личностях, в том числе участниках специальной военной операции. Массовые отключения электроэнергии затронули Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона полностью или частично обесточены. В Запорожской области отключения затронули значительную часть территории, однако объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.
1: Мир.
2: Международная морская организация ООН

0: остановила операцию по эвакуации моряков из Персидского залива. Причиной стало нападение на торговое судно у Ормузского пролива. Корабль шел под флагом Сингапура, никто не пострадал. Однако генеральный секретарь организации Арсенио Домингес заявил, что нужна пауза, чтобы убедиться в безопасности судов. Соединенные Штаты решили прекратить прием беженцев, как заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. Вместо приема вынужденных переселенцев Вашингтон будет договариваться с другими странами, готовыми их принять. По заявлению Белого дома, такое решение принято на основании постановления Верховного суда. Тот ранее решил, что американская администрация может отменять временный защитный статус для беженцев из Сирии и Гаити, а прибывающим в США мигрантам суд запретил подавать заявление на убежище до пересечения американо-мексиканской границы.
1: Дороги.
0: Кто будет виноват в аварии с беспилотным автомобилем? Министерство транспорта предложило четкую систему распределения ответственности в зависимости от причины ДТП. По законопроекту ведомства, по базовой схеме вред потерпевшему возмещает владелец беспилотника. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции или ошибки в программе, отвечать станут разработчик и изготовитель. За некачественный ремонт беспилотного авто ответственен будет сервисный центр. В случае принятия законопроекта от Минтранса правила вступят в силу 1 сентября будущего года. Это были новости. Дорожная радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах работы России. Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
11: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
10: Гарантия лучшей цены.
12: В «Ленте».
13: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
14: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
13: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru.
15: 6+.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.
18: Я тебе, конечно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российский рынок топлива получит доступ к импортному бензину с государственной поддержкой. Госдума утвердила закон, который распространяет механизм демпфера на импортеров. Для бензина из стран Евразийского экономического союза коэффициент компенсации установлен на уровне 0,9. Для топлива из других стран, прежде всего из Индии, демпфер будет рассчитываться по специальной формуле, которая должна нивелировать разницу стоимости между импортным и отечественным топливом.
0: Россия.
1: Выпускные вечера пройдут в ночь на 27 июня по всей России. В Москве на ВДНХ соберутся порядка 50 тысяч выпускников и педагогов. В Санкт-Петербурге в эту же ночь состоится легендарный праздник «Алые паруса». Его участниками станут порядка 66 тысяч выпускников. По традиции, по Большой Неве пройдет «Брик Россия» под «Алыми парусами», а на Дворцовой площади состоится концерт с участием различных артистов. Отмечу, что более чем в 40 регионах страны в связи с Днем молодежи и выпускными вечерами будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Россия приняла зеркальные меры в ответ на закрытие своего консульства в Румынии. Министерство иностранных дел нашей страны накануне вызвало посла Румынии и вручило ему Нобелевскую премию. Генеральный консул Румынии в Петербурге Лауренцева Константинио объявлен нежелательным лицом. Само консульство в Санкт-Петербурге прекращает работу.
0: Туризм.
1: Российский союз туриндустрии назвал альтернативные направления для отдыха вместо Крыма. Это Анапа, Абхазия, Калининградская область, курорты Ленобласти и побережье Каспийского моря. Часть туристов может выбрать экотуризм на Байкале, Алтае и Волге. Такое перераспределение спроса туроператоры назвали возможным после того, как количество поездов Таврия в Крым сократилось с 14 до 7 в день. Также в Крыму до сентября по соображениям безопасности приостановили бронирование и заселение детей в лагеря отдыха и отели.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот начал чаще летать в Турцию. С 26 июня дополнительные рейсы в Анталью национальный авиаперевозчик стал совершать из 6 городов – Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Всего авиакомпания добавляет свыше 1000 дополнительных кресел. Рейсы будут выполняться вплоть до середины октября. Дополнительные рейсы из Москвы на турецких направлениях Аэрофлот назначил также в Бодрум и Даламан. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российский рынок топлива получит доступ к импортному бензину с государственной поддержкой. Госдума утвердила закон, который распространяет механизм демпфера на импортеров. Для бензина из стран Евразийского экономического союза коэффициент компенсации установлен на уровне 0,9. Для топлива из других стран, прежде всего из Индии, демпфер будет рассчитываться по специальной формуле, которая должна нивелировать разницу стоимости между импортным и отечественным топливом.
0: Россия.
1: Выпускные вечера пройдут в ночь на 27 июня по всей России. В Москве на ВДНХ соберутся порядка 50 тысяч выпускников и педагогов. В Санкт-Петербурге в эту же ночь состоится легендарный праздник «Алые паруса». Его участниками станут порядка 66 тысяч выпускников. По традиции, по Большой Неве пройдет «Брик Россия» под «Алыми парусами», а на Дворцовой площади состоится концерт с участием различных артистов. Отмечу, что более чем в 40 регионах страны в связи с Днем молодежи и выпускными вечерами будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Россия приняла зеркальные меры в ответ на закрытие своего консульства в Румынии. Министерство иностранных дел нашей страны накануне вызвало посла Румынии и вручило ему ноту. Генеральный консул Румынии в Петербурге Лауренцева Константинио объявлен нежелательным лицом. Само консульство в Санкт-Петербурге прекращает работу.
0: Туризм.
1: Российский союз туриндустрии назвал альтернативные направления для отдыха вместо Крыма. Это Анапа, Абхазия, Калининградская область, курорты Ленобласти и побережье Каспийского моря. Часть туристов может выбрать экотуризм на Байкале, Алтае и Волге. Такое перераспределение спроса туроператоры назвали возможным после того, как количество поездов Таврия в Крым сократилось с 14 до 7 в день. Также в Крыму до сентября по соображениям безопасности приостановили бронирование и заселение детей в лагеря отдыха и отели.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот начал чаще летать в Турцию. С 26 июня дополнительные рейсы в Анталью национальный авиаперевозчик стал совершать из 6 городов – Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Всего авиакомпания добавляет свыше 1000 дополнительных кресел. Рейсы будут выполняться вплоть до середины октября. Дополнительные рейсы из Москвы на турецких направлениях Аэрофлот назначил также в Бодрум и Даламан. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах! Неплохо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия приостановила поставки всей рыбной продукции из Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Россельхознадзора. Ведомство временно остановило сертификацию еще двух армянских предприятий. Таким образом, под запрет попала рыбная продукция всех компаний-экспортеров из этой страны. Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз из Армении овощей, ягод, фруктов, а затем практически всей растительной продукции.
0: Россия.
1: Пенсионерам новых регионов России направлены

0: Это еще свыше 6,3 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства выделят из федерального бюджета в виде дотаций. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат финансирование на выплату пенсий, назначенных по региональному законодательству. По данным Кабинета министров, речь идет не о разовой выплате, а о продолжении отдельного механизма поддержки жителей новых регионов. Автозавод УАЗ показал, как проходят сертификационные испытания обновленного «Патриота». На полигоне НАМИ в Московской области специалисты проверяют не только безопасность, но и уровень шума, вибраций и экологические показатели выхлопа. Напомню, что ключевое новшество обновленного УАЗ «Патриот» – двухлитровый турбодизель вместе с обновленными моделями «Профи» и «Пикап». УАЗ «Патриот» должен появиться на дорогах страны уже осенью.
1: Мир.
0: В Венесуэле продолжаются масштабные спасательные работы после серии землетрясений. Подземные толчки магнитудой 7,2, 7,5-4,5 произошли в среду вечером и в четверг утром. Это землетрясение стало самым сильным в Венесуэле за последние 126 лет. По данным Министерства здравоохранения страны, свыше 230 человек считаются погибшими, более 4300 пострадали. Власти оценивают ущерб, спасатели продолжают обследование завалов.
1: Транспорт.
0: Компания РЖД продолжает расширять сеть двухэтажных поездов. С 14 сентября к ним присоединится фирменный состав от Москвы до Саратова. Это уже 30-й маршрут, на котором будут курсировать двухъярусные составы. В этом году планируется обновить и фирменный поезд «Демидовский экспресс». Также РЖД рассматривает запуск двухэтажного состава по направлению Москва-Ярославль. Отмечу, что двухэтажные вагоны вмещают до 64 пассажиров купе, что почти вдвое превышает вместимость обычных вагонов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как экономить топливо и почему это так скучно. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим об экономии топлива для любителей дальних поездок. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Способов экономии на самом деле не очень много, и опытные водители их прекрасно знают. Так что все следующие советы предназначены исключительно новичкам. Начнем с вещей неочевидных. Например, правильная резина. Некоторые категории покрышек, оказывается, способны сэкономить до 5% топлива. У них сопротивление качению очень маленькое. Такие шины так и называются энергосберегающие. Правда, стоят они обычно сильно дороже, но выход есть. Можно поднять давление в обычных колесах. Немного, не больше, чем на полатмосферы. И экономия по бензу и резину не убьем. Будет, правда, жестковато ехать. Кстати, следите за давлением. Очень полезно во всех смыслах. Аэродинамика. Тоже вещь не всегда очевидная. Понятно, что багажник на крыше не сильно способствует экономии, но вот про открытые окна и люки знают далеко не все. Так что лучше их закрывать и потерпеть жару. Почему жару? Есть же кондей, скажете вы. А я отвечу, кондиционер – это прекрасно. Но с точки зрения экономии топлива, это минус литр на 100 километров. Так что выбирайте. Если уж ставится задача радикально сэкономить топливо, то обратите внимание на электрику и электронику. Никаких зарядок гаджетов, долой магнитолу и видеорегистратор. Да даже работающие фары требуют свои пол-литра на 100 километров. Так что в этом случае днем рекомендуют включать ходовые огни или даже противотуманки. Ну и самый очевидный совет – манера езды. Если ездить медленно и печально, без резких тормозов и ускорений, не раскручивать обороты, а держать их, чтобы получить максимальный момент, то будет вам счастье и большая экономия топлива. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пилотах.

приду, земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетька Клава.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».

0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Россия.
1: Выпускные вечера пройдут в ночь на 27 июня по всей России. В Москве на ВДНХ соберутся порядка 50 тысяч выпускников и педагогов. В Санкт-Петербурге в эту же ночь состоится легендарный праздник «Алые паруса». По традиции, по Большой Неве пройдет «Брик Россия» под «Алыми парусами», а на Дворцовой площади состоится праздничный концерт. Отмечу, что более чем в 40 регионах страны в связи с Днем молодежи и выпускными вечерами будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Заполнение цифровой регистрации для въезда во Вьетнам пока не является обязательным, сообщает российское посольство в этой стране. Система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров под названием ПАИ работает в тестовом режиме. Заполнять онлайн-форму и получать QR-код пока не обязательно. Однако в будущем передача данных о поездке коснется всех въезжающих туристов. Речь о правилах, которые введут в крупнейших аэропортах Вьетнама, Ханое, Хошимине и так далее. Совет Евросоюза официально продлил санкции против России еще на год, до 31 июля 2027 года. Само решение было принято на саммите стран еврозоны неделю назад. Санкции касаются торговли, финансового сектора, энергетики, технологий двойного назначения, а также импорта российской нефти и нефтепродуктов. Вводятся ограничения в отношении ряда российских банков и средств массовой информации. Кто будет виноват в аварии с беспилотным автомобилем? Министерство транспорта предложило четкую систему распределения ответственности в зависимости от причины ДТП. По законопроекту ведомство по базовой схеме вред потерпевшему возмещает владелец беспилотника. Однако, если авария произошла из-за дефекта конструкции или ошибки в программе, отвечать станут разработчик и изготовитель. В случае принятия законопроекта от Минтранса правила вступят в силу 1 сентября будущего года. Росавиация отменила ограничения на полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании могут выполнять рейсы в аэропорты этой Ближневосточной республики круглосуточно. Ограничения, напомню, действовали с 14 по 24 июня. Вылеты из России в Тегеран и другие города Ирана были запрещены с 11 вечера до 11 утра по московскому времени. В Росавиации уточнили, что совместно с Министерством транспорта продолжат отслеживать ситуацию с работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Ираклий.
1: Я с тобой по городу автобус пустой.
0: Главное.
1: Лондон, Париж, голуби вверх, блики крыш.
0: Новое. Ираклий. Солнце.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Деникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Госдума утвердила налоговые поправки, призванные стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Нововведения, предложенные правительством, по сути, вступят в силу задним числом с 1 июня. Они включают две ключевые меры. Производство бензина путем смешения компонентов приравнивается к полноценному производству и облагается акцизом, но компаниям-переработчикам дают налоговый вычет. Также пакет законопроектов устанавливает понижающие коэффициенты демпфера на ввоз бензина из стран ЕАЭС.
0: Россия.
1: Совет Евросоюза продлил санкции против России еще на год, до 31 июля следующего года. Такое решение приняли на саммите стран еврозоны недели ранее. Ограничения затрагивают финансовый сектор и энергетику, торговлю, также технологии двойного назначения. Кроме того, речь идет об импорте российской нефти и нефтепродуктов, а также о мерах в отношении отдельных российских банков и СМИ. Параллельно Еврокомиссия сообщила, что готовит новый 21-й пакет ограничительных мер против России. В дополнение к Евросоюзу санкции в этом месяце ввели Великобритания и Канада.
0: Воздушные трассы.
1: Аэрофлот с 26 июня запускает дополнительные рейсы в Турцию. Самолеты полетят в Бодрум, Даламан и Анталию из московского Шереметьево, а также из 6 регионов России – Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Всего авиакомпания добавит более 105 тысяч дополнительных кресел. Рейсы будут выполнять вплоть до середины октября.
0: Железная дорога.
1: Пригородные поезда по направлениям Смоленск, Орша, Витебск с момента запуска перевезли уже более 11 тысяч пассажиров. Об этом на форуме регионов России и Белоруссии сообщил сенатор Иван Абрамов, пишет парламентская газета. Прямые электрички начали курсировать 2 апреля. В пути из Смоленска до Орши пассажирам требуется около 1 часа 40 минут, до Витебска около 2 часов. Также планируется открыть еще 2 пригородных маршрута из Великих Луг в Полоцк и из Брянска в Гомель. По словам сенатора, развитие таких сообщений предполагает увязать с туристическими маршрутами 2 стран. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды Дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: С вами на Дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю,

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Зима. Весна. Лето. Теплее с летом на душе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Госдума утвердила налоговые поправки, призванные стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Нововведения, предложенные правительством, по сути, вступят в силу задним числом с 1 июня. Они включают две ключевые меры. Производство бензина путем смешения компонентов приравнивается к полноценному производству и облагается акцизом, но компаниям-переработчикам дают налоговый вычет. Также пакет законопроектов устанавливает понижающие коэффициенты демпфера на ввоз бензина из стран ЕАЭС.
0: Россия.
1: Совет Евросоюза продлил санкции против России еще на год, до 31 июля следующего года. Такое решение приняли на саммите стран еврозоны недели ранее. Ограничения затрагивают финансовый сектор и энергетику, торговлю, также технологии двойного назначения. Кроме того, речь идет об импорте российской нефти и нефтепродуктов, а также о мерах в отношении отдельных российских банков и СМИ. Параллельно Еврокомиссия сообщила, что готовит новый 21-й пакет ограничительных мер против России. В дополнение к Евросоюзу санкции в этом месяце ввели Великобритания и Канада.
0: Воздушные трассы.
1: Аэрофлот с 26 июня запускает дополнительные рейсы в Турцию. Самолеты полетят в Бодрум, Даламан и Анталию из московского Шереметьево, а также из 6 регионов России – Челябинска, Перми, Казани, Екатеринбурга, Самары и Минеральных Вод. Всего авиакомпания добавит более 105 тысяч дополнительных кресел. Рейсы будут выполнять вплоть до середины октября.
0: Железная дорога.
1: Пригородные поезда по направлениям Смоленск-Орша-Витебск с момента запуска перевезли уже более 11 тысяч пассажиров. Об этом на форуме регионов России и Белоруссии сообщил сенатор Иван Абрамов, пишет парламентская газета. Прямые электрички начали курсировать 2 апреля. В пути из Смоленска до Орши пассажирам требуется около 1 часа 40 минут, до Витебска около 2 часов. Также планируется открыть еще 2 пригородных маршрута из Великих Луг в Полоцк и из Брянска в Гомель. По словам сенатора, развитие таких сообщений предполагает увязать с туристическими маршрутами 2 стран. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков.
1: Какая ты странная, странная, странная, невыносимая, но вся моя.
0: Главное.
2: Два часа, два часа, день и нас, ныне нашего века.
0: Новое. Владимир Пресняков. Счастливчик.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мутрова.
0: О главном.
1: Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД. Решение стало ответом на закрытие российского генконсульства в Констанце. Кроме того, генконсул Румынии в Петербурге объявили персоной нон-грата. Ранее аналогичные меры в отношении главы российского консульства приняла румынская сторона. Напряженность в отношениях усилилась после инцидента в городе Галац. В конце мая неизвестный беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека. В результате ответственность возложили на Москву, однако доказательств принадлежности дрона России предоставлено не было.
0: Мир.
1: Международная морская организация ООН приостановила операцию по эвакуации моряков из Персидского залива. Причина – нападение на торговое судно в Оманском заливе у Ормузского пролива. Генсекретарь ИМО Арсенио Домингес заявил, что пауза нужна, чтобы убедиться в безопасности судов. Американские СМИ заявляют о причастности к инциденту иранской стороны. Напомню, эвакуация 11 тысяч моряков с порядка 60 судами в Персидском заливе началась на этой неделе.
0: Россия.
1: Минтранс предлагает закрепить биометрическую посадку в самолетах законодательно. Как сообщает ТАСС, в ведомстве рассчитывают уже в этом году перейти от эксперимента к подготовке необходимых изменений. Замглавы Минтранса Дмитрий Зверев отметил, что обсуждать инициативу могут не только в правительстве, но и в парламенте. По его словам, запустить такой механизм планируют в этом году. Напомню, с 1 июня ускоренную предполетную проверку с помощью единой биометрической системы уже проводят в аэропортах Шереметьево и Пулково. В пилотном проекте участвуют, в частности, рейсы Аэрофлота между Москвой.
0: Воздушные трассы.
1: Росавиация отменила ограничения на полеты в Иран. Теперь российские авиакомпании могут выполнять рейсы в аэропорты Ирана круглосуточно. Ограничения действовали с 14 по 24 июня. В этот период вылеты из России в Тегеран и другие города Ближневосточной республики были запрещены в ночное время. Авиарегулятор добавил, что совместно с Минтрансом продолжают отслеживать ситуацию с работой воздушного транспорта на Ближнем Востоке. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, кто выступит на фестивале «Огненный меч» в Калининградской области, в чем для туристов становится лучше «Мармарис» и какими событиями будет наполнен фестиваль «Вдохновение» в Москве. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, кто выступит на фестивале «Огненный меч» в Калининградской области, в чем для туристов становится лучше «Мармарис» и какими событиями будет наполнен фестиваль «Вдохновение» в Москве.
3: Это надо видеть.
2: В Калининградской области через 2 недели определят лучшие фаер-команды региона во время фестиваля «Огненный меч 4.0». Огонь в умелых руках — это целый театр. Вот и устроят гостям праздника эффектные фаер-представления в виде соревнований, в том числе в номинациях соло и дуэты, и шоу. С фаер-номером выступит коллектив из Петербурга. «Огненный меч» будет проведен в деревне викингов Кауп в поселке Романово. Фестиваль «Фаер-шоу» пройдет здесь 11 июля.
3: Отдыхаем!
2: Турецкий «Мармарис» станет курортом с человеческим лицом. О лице, которое было до этого, можно было только сожалеть. На шведских столах в отелях предлагали просроченные продукты, зазывалы не давали туристам прохода. На пляжах за отдых на шезлонге требовали до 30 евро. Власти Турции решили все поменять. Как сообщает «Турпром», на государственном уровне разработан, утвержден и вступил в силу для «Мармариса» жесткий устав приказов и запретов. Отныне отели обязаны следить за свежестью выставляемой еды, что будут контролировать полицейские. Ресторанам-зазывалам запрещается физически преграждать путь туристам на тротуарах, хватать их за руки и навязывать брошюры. На пляжах 3-метровая зона у кромки воды освобождается от нагромождений лежаков и должна быть свободна, чтобы отдыхающие могли спокойно расстелить свои полотенца.
3: Добро пожаловать!
2: Язык искусства универсален. На нем мы будут говорить участники 9-го международного фестиваля искусств «Вдохновение», который пройдет в конце июля в Москве. Российские и зарубежные артисты из стран группы БРИКС будут давать спектакли, устраивать театральные и танцевальные лаборатории и концерты на ВДНХ. Здесь, например, выступит знаменитый театр «Лицедеи» из Петербурга и состоится уличное шоу-променад «Океан» с гигантскими фигурами рыб. Философский кукольный спектакль «Голова слона» расскажет о хитросплетениях памяти, а «Ночь одноактных балетов» покажет современную хореографию. Фестиваль искусств «Вдохновение» проведут 23-26 июля.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио — вместе в пути.
4: Программа «Путешествие с удовольствием» по будням в 14:30 только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помню.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чуль-течка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Дорожное радио.
14: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. «Жасмин»

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российские власти перестраивают логистические связи на рынке топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в беседе с ТАСС. По словам вице-премьера, ажиотаж на рынке топлива в России искусственно поднял спрос на 20-30%. Запасов сырья в стране достаточно, подчеркнул Новак. Добавлю, сегодня стало известно об ограничении выдачи топлива в Калининградской, Томской областях и Забайкалье.
2: Россия.
1: Минздрав собирается отложить полный переход на электронные медицинские книжки. Отказываться от бумажных документов после 1 сентября в ведомстве не планирует. Проект приказа об этом размещен для общественного обсуждения. Этот проект также расширяет перечень обязательных сведений о владельце медкнижки. Теперь в ней будут указывать пол и гражданство иностранного пациента. Об этом пишет «Российская газета». Сборная России по гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии. Российская сторона указывает на нарушение регламента соревнований со стороны организаторов. Румыны отказались вывешивать российский флаг и включать гимн России в случае победы российских гимнасток. Кубок вызова проходит с 26 по 28 июня в городе Клуж-Напока.
2: Мир.
1: Вьетнам запустил в тестовом режиме систему предварительной электронной регистрации иностранцев. Процедура добровольная. Надо заполнить онлайн-формы для получения QR-кода, который дает право пройти пограничный контроль в аэропортах страны. В будущем такая система будет действовать в крупнейших международных аэропортах – Ханое, Хошимина, Камрани и острова Фукуок. Об этом сообщили в посольстве России во Вьетнаме.
2: Транспорт.
1: Арабские Эмираты запускают железнодорожные пассажирские перевозки. С 30 июня поезда начнут ходить между Абу-Даби и Фуджейрой. Время в пути 1 час 45 минут. Развивать перевозки будут в течение этого и следующего годов. Официальное открытие всей инфраструктуры с запуском станций в Дубае и Аль-Джаиде намечено на 30 сентября. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения послушаем новинки совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио. Первый месяц лета подходит к концу, но что точно не заканчивается, так это музыкальные новинки на волнах Дорожного радио.
1: Премьера!
2: Свою яркую и по-настоящему солнечную песню представил Иракли. Композиция «Солнце внутри» обязательно подарит вам летнее настроение. В социальных сетях артист признался, что эта песня про ощущения, которого нам порой так не хватает. Солнце, движение, теплый воздух и музыка. Послушаем прямо сейчас. Солнце!

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

Сумишевский. Мята трава.

0: саммита в Анкоридже. По словам Рубио, соглашения на Аляске не было, на Аляске было предложение. Об этом сообщает ТАСС.
1: Россия.
0: С 1 июля сделки с недвижимостью в России. Суммарно число зрителей более 3 миллионов 605 тысяч. Отмечу, что на нынешнем чемпионате

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: России нужна ясность о роли США в урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров после высказываний американского госсекретаря Марко Рубио об итогах саммита в Анкоридже. По словам Рубио, соглашения на Аляске не было, на Аляске было предложение. Об этом сообщает ТАСС.
2: Россия.
1: С 1 июля сделки с недвижимостью в России можно будет оформлять с помощью биометрических данных, изображения лица и записи голоса. Об этом сообщил член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат отметил, что биометрия не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а является дополнительным уровнем проверки личности. Windows 10 получит расширенное обновление. Американская корпорация Microsoft объявила об увеличении срока поддержки этой операционной системы. Официальное продление актуально до 12 октября следующего года. Это касается устройств, используемых частными лицами. У пользователей Windows 10 будет больше времени для перехода на 11-ю версию. При этом они продолжат получать важные обновления, отвечающие за безопасность.
2: Мир.
1: На чемпионате мира по футболу установлены два рекорда. Первый по числу голов. Уже забито 177 мячей. Это на 5 больше, чем 4 года назад в Катаре. Второй рекорд по посещаемости. Суммарное число зрителей более 3 миллионов 605 тысяч. Отмечу, что на нынешнем чемпионате мира расширено число команд-участниц до 48. Этим и объясняются новые рекорды.
2: Транспорт.
1: В столице Вьетнама началось масштабное строительство метро. На днях там начали возводить сразу 5 новых линий, которые должны стать основой будущей транспортной системы Ханоя. Новые ветки свяжут центр города с быстро растущими жилыми районами, промышленными зонами и новыми технологическими кластерами. Это только часть масштабной программы строительства метро. Об этом пишет российская газета. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Топливо в России есть в достаточном количестве, но предстоит перестроить логистику. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что искусственно созданный ажиотаж увеличил спрос на топливо на 20-30%. На этом фоне некоторые автозаправки были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина и дизеля в одни руки, пояснил Александр Новак.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты сняли часть санкций против Венесуэлы из-за произошедшего в республике землетрясения. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, до 23 октября будут разрешены все операции, необходимые для оказания помощи в устранении последствий стихийного бедствия. Сильное землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. В стране введено чрезвычайное положение.
0: Россия.
1: Сейчас наиболее производительная группа на рынке труда – люди в возрасте от 40 до 45 лет. А сферы с наибольшей потребностью в кадрах – образовательная отрасль, здравоохранение, социальное обслуживание и образование. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков. Слова министра приводит ТАСС. В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа, еще 8 проходят экспертизу. Об этом сообщило правительство России. Побережью Анапы ранее был нанесен экологический ущерб из-за крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. В настоящее время проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на

0: пострадавших от мазута пляжах. Работа находится на контроле Роспотребнадзора.
1: Транспорт.
0: Москва в очередной раз подтвердила свое лидерство в сфере транспорта. Сразу 4 проекта столицы победили в рамках федеральной премии «Инфрарос». Награду в номинации «Лучший цифровой проект в сфере транспорта» получило приложение «Парковки России». Отмечены также инновационные площадки для обслуживания электробусов, речной электрический транспорт и московская верфь. Премия «Инфрарос» определяет лучшие компании в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
1: Новости на Дорожном радио.

спишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Топливо в России есть в достаточном количестве, но предстоит перестроить логистику. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что искусственно созданный ажиотаж увеличил спрос на топливо на 20-30%. На этом фоне некоторые автозаправки были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина и дизеля в одни руки, пояснил Александр Новак.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты сняли часть санкций против Венесуэлы из-за произошедшего в республике землетрясения. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, до 23 октября будут разрешены все операции, необходимые для оказания помощи в устранении последствий стихийного бедствия. Сильное землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. В стране введено чрезвычайное положение.
2: Россия.
1: Сейчас наиболее производительная группа на рынке труда – люди в возрасте от 40 до 45 лет. А сферы с наибольшей потребностью в кадрах – образовательная отрасль, здравоохранение, социальное обслуживание и образование. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков. Слова министра приводит ТАСС. В Анапе разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа, еще 8 проходят экспертизу. Об этом сообщило правительство России. Побережью Анапы ранее был нанесен экологический ущерб из-за крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. В настоящее время проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах. Работа находится на контроле Роспотребнадзора.
2: Транспорт.
1: Москва в очередной раз подтвердила свое лидерство в сфере транспорта. Сразу 4 проекта столицы победили в рамках федеральной премии «Инфрарос». Награду в номинации «Лучший цифровой проект в сфере транспорта» получило приложение «Парковки России». Отмечены также инновационные площадки для обслуживания электробусов, речной электрический транспорт и московская верфь. Премия «Инфрарос» определяет лучшие компании в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись пленными. Как сообщает Российское министерство обороны, Москва вернула из украинского плена 160 российских военных. Взамен Киеву переданы 160 украинских военных. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из украинского плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. В Крыму и Севастополе ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации. Это сделано для решения экономических вопросов, пояснил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это позволит предпринимателям оценить использование различных форс-мажоров, а жителям обратиться за возмещением ущерба, причиненного отключением электроэнергии. Губернатор надеется, что энергообеспечение в Севастополе будет полностью восстановлено в ближайшие сутки. Власти призвали граждан доверять только проверенным источникам информации.
2: Россия.
1: В пятницу стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В его рамках посетители ярмарки смогут встретиться с потенциальными работодателями, принять участие в собеседованиях и рассмотреть актуальные предложения о работе. Ярмарка трудоустройства охватывает более 2000 площадок. В этом году более 20 тысяч работодателей предлагают для соискателей примерно 400 тысяч вакансий. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда. Росавиация дала добро авиакомпании Air Algérie на выполнение рейсов между Москвой и Алжиром. Перелеты будут выполняться 3 раза в неделю. Air Algérie является единственным перевозчиком между Россией и Алжиром. Компания выполняла рейсы из московского Шереметьево, но в апреле они были отменены.
2: Транспорт.
1: РЖД вводит новую услугу. Пассажиры скоростных поездов «Аврора» и «Буревестник» смогут бронировать столики в вагоне-ресторане. Эта услуга будет доступна с 29 июня. Можно будет выбрать сам стол по предложенной нумерации, зарезервировать время, в течение которого он будет занят, заранее заказать и оплатить блюдо. Столик заказывается на стадии покупки билета на сайте российских железных дорог. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись пленными. Как сообщает Российское министерство обороны, Москва вернула из украинского плена 160 российских военных. Взамен Киеву переданы 160 украинских военных. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из украинского плена оказали Объединенные Арабские Эмираты. В Крыму и Севастополе ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации. Это сделано для решения экономических вопросов, пояснил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, это позволит предпринимателям оценить использование различных форс-мажоров, а жителям обратиться за возмещением ущерба, причиненного отключением электроэнергии. Губернатор надеется, что энергообеспечение в Севастополе будет полностью восстановлено в ближайшие сутки. Власти призвали граждан доверять только проверенным источникам информации.
2: Россия.
1: В пятницу стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В его рамках посетители ярмарки смогут встретиться с потенциальными работодателями, принять участие в собеседованиях и рассмотреть актуальные предложения о работе. Ярмарка трудоустройства охватывает более 2000 площадок. В этом году более 20 тысяч работодателей предлагают для соискателей примерно 400 тысяч вакансий. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда. Росавиация дала добро авиакомпании Air Algérie на выполнение рейсов между Москвой и Алжиром. Перелеты будут выполняться 3 раза в неделю. Air Algérie является единственным перевозчиком между Россией и Алжиром. Компания выполняла рейсы из московского Шереметьево, но в апреле они были отменены.
2: Транспорт.
1: РЖД вводит новую услугу. Пассажиры скоростных поездов «Аврора» и «Буревестник» смогут бронировать столики в вагоне-ресторане. Эта услуга будет доступна с 29 июня. Можно будет выбрать сам стол по предложенной нумерации, зарезервировать время, в течение которого он будет занят, заранее заказать и оплатить блюдо. Столик заказывается на стадии покупки билета на сайте российских железных дорог. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
3: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Ленте эконом».
2: Гарантия лучшей цены.
4: В «Ленте».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США перенесут свои военные базы на Ближнем Востоке подальше от Ирана. О таком намерении американских властей сообщает Wall Street Journal. Издание приводит анализ снимков из космоса, материалы из соцсетей и интервью с действующими и бывшими военнослужащими в подтверждение таких планов Вашингтона. В частности, будут перенесены базы в Кувейте и Саудовской Аравии. Международный комитет Красного Креста призывает помочь пострадавшей от сильнейшего землетрясения в Венесуэле. Организация обратилась со срочным призывом о сборе более 60 миллионов долларов. Средства направят на помощь венесуэльскому Красному Кресту, который уже оказывает поддержку 300 тысячам пострадавших. В первую очередь планируется помочь штату Ла-Гуайра и региону Большого Каракаса. Об этом сообщает Интерфакс.
0: Россия.
1: Рост тарифов ЖКХ предложили ограничить прогнозируемым уровнем инфляции. Соответствующий законопроект внесли в Думу. Как говорят авторы инициативы, документ позволит запустить действенные механизмы защиты прав граждан от необоснованного роста платы за коммунальные услуги. Об этом пишет Prime. Взрывного роста спроса на туры в Арабские Эмираты не произошло. Как пишет издание «Коммерсант», на первой неделе после снятия моратория на продажи туров в названную страну, ее доля в общей структуре продаж российских туроператоров достигла 2%. Из всех летних месяцев больше всего броней было на июль. Такие данные приводит директор по маркетингу сервиса «Травелата» Олег Козырев.
0: Транспорт.
1: Летом хочется отдохнуть у воды, и автомобилисты порой подъезжают к водоемам слишком близко. Как напоминают специалисты, движение и остановка машины в границах водоохранной зоны и защитных прибрежных полос запрещены. Ширина такой зоны зависит от типа и размера водного объекта. Например, для небольших рек и ручьев, озер и водохранилищ не ближе 50 метров от берега. Об этом сообщает Russia Today. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: душа.
1: Новости на Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США перенесут свои военные базы на Ближнем Востоке подальше от Ирана. О таком намерении американских властей сообщает Wall Street Journal. Издание приводит анализ снимков из космоса, материалы из соцсетей и интервью с действующими и бывшими военнослужащими в подтверждение таких планов Вашингтона. В частности, будут перенесены базы в Кувейте и Саудовской Аравии. Международный комитет Красного Креста призывает помочь пострадавшей от сильнейшего землетрясения в Венесуэле. Организация обратилась со срочным призывом о сборе более 60 миллионов долларов. Средства направят на помощь венесуэльскому Красному Кресту, который уже оказывает поддержку 300 тысячам пострадавших. В первую очередь планируется помочь штату Ла-Гуайра и региону Большого Каракаса. Об этом сообщает Интерфакс.
2: Россия.
1: Рост тарифов ЖКХ предложили ограничить прогнозируемым уровнем инфляции. Соответствующий законопроект внесли в Думу. Как говорят авторы инициативы, документ позволит запустить действенные механизмы защиты прав граждан от необоснованного роста платы за коммунальные услуги. Об этом пишет «Прайм». Взрывного роста спроса на туры в Арабские Эмираты не произошло. Как пишет издание «Коммерсант», на первой неделе после снятия моратория на продажи туров в названную страну, ее доля в общей структуре продаж российских туроператоров достигла 2%. Из всех летних месяцев больше всего броней было на июль. Такие данные приводит директор по маркетингу сервиса «Травелата» Олег Козырев.
2: Транспорт.
1: Летом хочется отдохнуть у воды, и автомобилисты порой подъезжают к водоемам слишком близко. Как напоминают специалисты, движение и остановка машины в границах водоохранной зоны и защитных прибрежных полос запрещены. Ширина такой зоны зависит от типа и размера водного объекта. Например, для небольших рек и ручьев, озер и водохранилищ не ближе 50 метров от берега. Об этом сообщает Russia Today. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилер

0: Детские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить нашу сестру и дочку с днем рождения. Желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Передайте, пожалуйста, песню в платье.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пусть этот прекрасный летний вечер для всех прозвучит песня Артура Руденко «Забыть нельзя». С благодарностью к Мунира Бажатовна. До свидания.
2: В твою любовь

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа, Суркова Андрея, с возвращением домой с командировки. Привет от всех друзей, от семьи Ивановых, Лукьяновых. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения моей замечательной учительницы. Я хочу поздравить ее с этим прекрасным днем и пожелать ей долголетия, активного долголетия, женского и материнского счастья. Оставайтесь всегда такой молодой, такой задорной. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Коллектив магазина поздравляет с днем рождения свою коллегу. Пожелания наши кратки. Здоровья, счастья, меньше бед. В семье, чтобы было все в порядке. И в жизни много-много лет. И поставьте для нее песню «С днем рождения, друг мой, с днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы очень хотела передать привет своей подруге Маге. Я очень ее люблю, просто обожаю всем сердцем, она моя самая родная. Включите, пожалуйста, песню «Конь любэ». Спасибо, Дорожное радио.
2: Выйду ночью в поле с конем.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своему брату Алексею, который сейчас в Москве на работе, порадовать его хорошей песней в исполнении Кирилла Туриченко «Давай жить в кайф». Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить с прошедшим днем рождения Людочкину Марину Николаевну. Пожелать ей здоровья, счастья, всего самого наилучшего, мирного неба над головой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить мою любимую подругу. У нее сейчас начался новый период жизни. Я желаю ей благополучия, исполнения всех ее желаний, реализации всех ее идей и творческих планов. Спасибо, Дорожное радио. Желаю всем сотрудникам Дорожного радио тоже благополучия и успехов. Жизнь играет.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Лидия из города Шахты хочет поздравить Потемковскую Валентину из города Апатиты Мурманской области с днем рождения. Хочется из самых теплых слов чудесное составить поздравление. Пусть будет ярким, как букет цветов, и праздничным сегодня настроение. Спасибо, дорогое Дорожное радио. Вы лучшие.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения моего любимого сыночка. Желаю ему отличного здоровья, успехов в работе и всего самого наилучшего в его жизни. Поставьте, пожалуйста, для него песню «Зеленоглазый такси» в исполнении Михаила Боярского. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Свой день рождения отмечает Зубков Геннадий Иванович. Мы, его родственники, поздравляем его с его праздником. От всей души желаем ему крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Геннадий Иванович очень любит голубей. Просим поставить ему красивую песню. Спасибо большое.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
2: Алые паруса вместе с Россией. Завтра в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою внучку с днем рождения. Живи будто в сказке. Пусть радостью светятся дни. Пусть свет будет вечно зеленым. На полном удачи пути. Любви, уважения и счастья, достатка, успехов во всем. Спасибо, Дорожное радио. Здоровья, всех благ.

0: грусти напрасно.
1: Добрый вечер! Звоните еще!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет Печерскому Андрею Алексеевичу. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, радости, счастья и семейного благополучия. И, пожалуйста, исполните для него песню Валерия Леонтьева «9 хризантем». Спасибо, Дорожное радио.

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим об экономии топлива для любителей дальних поездок. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Способов экономии на самом деле не очень много, и опытные водители их прекрасно знают. Так что все следующие советы предназначены исключительно новичкам. Начнем с вещей неочевидных. Например, правильная резина. Некоторые категории покрышек, оказывается, способны сэкономить до 5% топлива. У них сопротивление качению очень маленькое. Такие шины так и называются энергосберегающие. Правда, стоят они обычно сильно дороже, но выход есть. Можно поднять давление в обычных колесах. Немного, не больше, чем на полатмосферы. И экономия по бензу и резину не убьем. Будет, правда, жестковато ехать. Кстати, следите за давлением. Очень полезно во всех смыслах. Аэродинамика. Тоже вещь не всегда очевидная. Понятно, что багажник на крыше не сильно способствует экономии, но вот про открытые окна и люки знают далеко не все. Так что лучше их закрывать и потерпеть жару. Почему жару? Есть же кондей, скажете вы. А я отвечу, кондиционер – это прекрасно. Но с точки зрения экономии топлива – это минус литр на 100 километров. Так что выбирайте. Если уж ставится задача радикально сэкономить топливо, то обратите внимание на электрику и электронику. Никаких зарядок гаджетов, долой магнитолу и видеорегистратор, да даже работающие фары требуют свои пол-литра на 100 километров. Так что в этом случае днем рекомендуют включать ходовые огни или даже противотуманки. Ну и самый очевидный совет – манера езды. Если ездить медленно и печально, без резких тормозов и ускорений, не раскручивать обороты, а держать их, чтобы получить максимальный момент, то будет вам счастье и большая экономия топлива. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: «Танцы по-русски» на Дорожном радио.
1: Всем девчонкам посвящается!

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись списками военнопленных. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубенцу список военнопленных, который есть у ее аппарата. В ответ Лубенец также предоставил свой перечень. Стороны договорились о совместном посещении военнопленных, а также обсудили возможность передачи писем и посылок. Об этом сообщают российские медиа. Президент Владимир Путин подписал закон, который дает право регионам устанавливать запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Об этом сообщает газета «Известия».
2: Россия.
1: Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Это нововведение прописано в законопроекте по противодействию вовлечению детей в преступность с помощью интернета. Также Бастрыкин считает нужным заменить в российских школах разговоры о важном уроками мужества и приглашать на них участников специальной военной операции. В России нужен единый стандарт охраны в образовательных учреждениях, отметил Александр Бастрыкин. Россия будет добиваться лишения Румынии права проведения международных турниров по гимнастике. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после инцидента на Кубке вызова в Клуж-Напоке. На этом турнире организаторы отказались вывешивать российский флаг и включать гимн России в случае победы российских гимнасток. Дегтярев обвинил европейские государства в нарушении Олимпийской хартии, устава Международной федерации гимнастики и правил проведения турниров.
2: Транспорт.
1: На российском рынке в этом году появится новый гибридный кроссовер STO V27. Производство машины будет организовано на одном из автомобильных заводов холдинга АГР. У новинки будет последовательная гибридная установка. Бензиновый двигатель будет работать как генератор для подзарядки батареи, а за движение станет отвечать электромотор. Сроки старта продаж и цена кроссоверам пока неизвестны. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
3: Наш диджей уже готов.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Завтра в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте альфа-банк.

0: Альфа-банк.ру. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

лучах заката. Бронзовой кожи свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпких.

Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трин траву на поляне, и

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня, и пусть у вас

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав. Поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
2: Уноси готовенького.
1: Бжик, бжик, бжик.
2: Кто на новенького?
1: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси-ка новенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».